0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. И Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-50.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Кемеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Эксперты рассказали, как мошенники обманывают детей на каникулах. В российских школах могут появиться курсы по этике и культуре речи. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. С началом летних каникул специалисты по кибербезопасности фиксируют рост мошеннических атак на детей через игровые платформы, социальные сети и мессенджеры, пишут «Известия». Так, злоумышленники все чаще используют обещания бесплатной игровой валюты или редких предметов, чтобы выманить у ребенка коды подтверждения, платежные данные или доступ к смартфону родителей. Схема обычно выглядит так. Ребенку предлагают подарок в игре, а затем под благовидным предлогом переводят разговор из игрового чата в мессенджер. Дальше в ход идут те же приемы, что и во взрослом мошенничестве, только адаптированные под детскую психологию. Обещание подарка или игровой валюты часто становится первым шагом атаки. После того, как доверие установлено, злоумышленники создают ощущение срочности, запрашивают код или доступ к устройству. А если ребенок отказывается, может перейти к запугиванию, отметил эксперт Константин Мельников. Отдельная проблема, если ребенок играет с родительского смартфона или планшета, на котором установлены рабочая почта, корпоративный мессенджер или приложение с доступом к служебным аккаунтам. Переход по мошеннической ссылке или установка файла из игрового чата в этом случае могут обернуться не только личными потерями, но и заражением устройства с последующей компрометацией корпоративных данных. В Общественной палате предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи. С инициативой выступил заместитель секретаря Владислав Гриб. Он полагает, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность для формирования личности ребенка. Особенно это важно на фоне введения в учебных заведениях оценки за поведение, подчеркнул Гриб. Об этом пишет РИА Новости. Ранее он выступил с идеей изменить систему проверки домашних заданий в школах. Их следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. Это позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета в первом полугодии текущего года. В отдельных регионах, например, в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%, пишут ведомости. В Москве и Московской области интернет-трафик сократился на 30%, а в Петербурге и Ленобласти – на 18%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод» ИП Тарасова ГН.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Реклама на радио Баня.
1: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
6: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
10: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Все, что ты любишь. Радио Баня. Ближе и роднее.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня 24 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Черемшой.
1: Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
5: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России запускают заселение в гостинице по цифровому ID в Максе. Юрист объяснил, как аннулировать сим-карту, оформленную мошенниками. В США набирает популярность экстремальная рыбалка нудлинг. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России запускают заселение в гостинице по цифровому ID в мессенджере Макс. Сервис позволяет пройти регистрацию без бумажных документов, но традиционный формат сохраняется. Технологию протестировали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Около половины гостиниц уже технически готовы к приему гостей через цифровой ID. Юрист объяснил, как аннулировать сим-карту, оформленную мошенниками. Первым шагом должна стать блокировка номера через оператора связи лично или через госуслуги. Затем необходимо проверить банковские приложения и аккаунты, завершить подозрительные сеансы и сменить пароли. Также стоит запросить отчет в бюро кредитных историй и подать заявление в полицию, приложив копию претензий к оператору. Томас Андерс отклонил предложение своего бывшего коллеги Дитера Болина возродить Modern Talking. Андерс поблагодарил поклонников группы за преданность, но отметил, что с момента распада коллектива доволен своей собственной карьерой. «Совместное возвращение на сцену для меня не стоит на повестке дня», цитирует Томас Андерс со издания «Коммерсант». Дуэт Modern Talking появился в 1984 году и просуществовал 3 года, выпустив несколько суперхитов. После 1987 года группа возобновила выступление в 1998, просуществовав еще таким образом 5 лет. В США набирает популярность экстремальная рыбалка «нудлинг», где рыбаки используют собственное тело как наживку для сама. 25-летний Рэми Бирден погружает ногу в подводную нору, и самец сама атакует, защищая икру. Тут-то он его и ловит. Профессиональный нудлер Винни Возняк берет за обучение $400 с человека и ежемесячно получает более 400 запросов. Биологи при этом не видят угрозы популяции сомов, но вот для рыбаков есть риск встретить аллигаторов и ядовитых змей. В Миноборнауке назвали возраст самого старого кита в мире. Он составляет 211 лет. Как пишет РИА Новости, речь идет об особи гренландского кита. Старший научный сотрудник зоологического института РАН Андрей Бубличенко подчеркнул, что в 19-20 веках млекопитающие были объектами китобойного промысла, поэтому сейчас их популяция состоит из относительно молодых особей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня 24 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 560-51-28-716.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06 33 70 06.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT-School Омск.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В российских школах могут появиться курсы по этике и культуре речи. Во Франции приняли закон о запрете соцсетей для лиц младше 15 лет. В Белоруссии пьяниц и бездельников направят на военно-воспитательные сборы.
2: В общественной палате предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи. С инициативой выступил заместитель секретаря Владислав Гриб. Он полагает, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность для формирования личности ребенка. Особенно это важно на фоне введения в учебных заведениях оценки за поведение, подчеркнул Гриб. Об этом пишет РИА Новости. Ранее он выступил с идеей изменить систему проверки домашних заданий в школах. Их следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. Это позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе.
1: Во Франции приняли закон о запрете соцсетей для лиц младше 15 лет. Инициативу об ограничении доступа к платформам утвердил парламент республики. Закон обязывает социальные сети проверять возраст пользователей, однако способы верификации не уточняются. Кроме того, предусматривается запрет на использование мобильных телефонов в старших классах школы. Правительство Франции планирует вводить ограничения в два этапа. С 1 сентября этого года новые учетные записи будут проходить проверку возраста для существующих аккаунтов. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027.
2: Пьяницы, лодыри в Белоруссии направят на военно-воспитательные сборы сроком до 2-3 месяцев. Такая мера коснется аграриев, заявили в администрации президента республики, пишет РИА Новости. Там отметили, что те, кто плохо работает, смогут подтянуть свою форму и исправить ошибки полезным трудом на благо армии. На службу может попасть любой проштрафившийся работник сельского хозяйства, вне зависимости от занимаемого поста.
1: Уколами красоты или пластикой сегодня никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Но израильские ученые бьют тревогу. Увлечение такими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить в себе переросло в психологическую одержимость. Они видят, что результат уже портит внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – соцсети. Они слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Положительный заряд на «Радио Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 24 июля. Отмечается день флориста, день кадастрового инженера, день кузенов и кузин, ну, то есть двоюродных братьев и сестер, день старых шуток, день заглядывания в будущее и день рождения растворимого кофе.
2: Первую успешную технологию растворимого кофе создал в 1929 году химик Макс Моргенталер по заказу Бразилии. Дело в том, что страна в то время искала способ спасти тонны нераспроданных кофейных зерен от уничтожения. А в 1938-м бренд Nescafé начал массовое производство сухого порошка, и именно этот кофе входил, кстати, в обязательный рацион солдат Соединенных Штатов. Самый популярный сегодня сублимированный кофе делают методом заморозки. Густой кофейный экстракт замораживают, дробят и выпаривают затем лед в вакууме. Именно такой способ сохраняет больше аромата и вкуса, чем обычная вот эта вот...
1: Пыль с мешков.
2: Порошковая сушка. Классический растворимый напиток чаще всего производят из зерен робусты. В них просто больше экстрактивных веществ. Вот интересно, что в 100 граммах растворимого кофе содержится примерно столько же кофеина, сколько в молотом, но его крепость... как бы кажется меньше. Если в растворимый напиток добавить 2-3 капли лимонного сока или меда, вкус станет похожим на натуральный кофе, внимание, элитных сортов. Вопреки расхожему мнению, качественный чистый растворимый кофе состоит на 100% из кофейных зерен, выпаренных досуха, без добавления синтетики и красителей. Поэтому наша задача, как покупателей, не хватать с полок магазинов то, что под руку попадется, а заранее изучить вопрос, почитать мнение специалистов, отзывы, ну, чтобы каждое утро на вашем столе дымился ароматный, полезный субтропический напиток.
1: Меня больше всего, конечно, поражает кофе, которое проходит через животное, вот это вот купелювак, да?
2: Купелювак.
1: И как-то раз знакомые поехали, попробовали и, в общем-то, ничего не поняли.
2: 300 евро за полкило, причем самых таких низких дешевых сортов.
1: Люваков. Сейчас. До свидания.
0: Что это было? Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГН.
3: По данным синоптиков, сегодня, 24 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОДРН 56-51-28-716.
2: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето. Минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, 24 июля. И в этот день празднуется день рождения растворимого кофе. Мы решили сегодня поговорить о напитках, естественно, безалкогольных. О тех напитках, которые вас бодрят с утра. О тех напитках, которые вас успокаивают вечером. Может быть, вы сами придумали какой-нибудь необычный коктейль. Ну, смешали одно с другим, попробовали и решили, будет мой фирменный. Теперь, когда друзья к вам приходят в гости, естественно, они все на ЗОЖ и ПП, вы им наливаете содовую с минералкой и квасом. Ну, я не знаю, можно же все что угодно, наверное, сочесть.
2: А ты не могла бы говорить в 5 раз медленнее для того, чтобы как-то соответствовать содержанию сегодняшней беседы? Безалкогольные напитки мы обсуждаем, да. Ребят, у меня есть чайные коктейли. Один из моих любимых — это Earl Grey. Обычный Earl Grey. Uh-huh. Плюс из огорода мамы Варвары Пивоваровой, естественно, мелисса и мята. Немножко тростникового сахара, а еще лучше чуть-чуть сиропа, настоящего сиропа шиповника. Ну, для меня это прям наслаждение, потому что я могу его пить и горячим, и из холодильника иногда, хотя диетологи не очень советуют пить холодное и есть вообще что-то холодное, но тем не менее.
1: Да, но мне еще нравится лимончика добавить, конечно же.
2: Лимончик.
1: Я уже молчу о том, что за последнее время открыла для себя очень много вкусов, скажем так, мельниц, которые перемалывают добавки к кофе. То есть у меня была уже и малиновая, и белый шоколад, да. На маркетплейсах продаются мельнички вот такие же, как для перца. Просто не все знают, как выяснилось. Вот, и можно себе в кофе наперемалывать вот такую вот отдушечку. И, собственно, там могут быть и специи какие-то, и могут быть просто вкусы.
2: Ребята, на самом деле вы не представляете себе, когда заходишь на кухню, где только что приготовили такой напиток, аромат просто блаженства, чистый, очень аристократично, ну, очень тонко.
1: Да, тут мне недавно еще рассказали про чай Габа. Есть такой, и можно его пить вместо всех тех напитков, которые вы употребляете для того, чтобы там после тяжелого рабочего дня расслабиться. Но лучше пускай это будет чай. И вообще, вот в Санкт-Петербурге тут лето будет в понедельник. Но выходные тоже. Плюс 28 градусов. Ну, какие могут быть еще напитки, кроме прохладительных? С другой стороны, ночи холодные. Хочется иногда согреться, посидеть, может быть, у костра, у мангала, у очага. И что тогда вы наливаете себе? Может быть, это какой-нибудь безалкогольный глинтвейн? Я, кстати, пила неплохой такой коктейль.
2: Я тоже пил, да, да. Кстати, уважуха.
1: Итак, лучшие коктейли мы собираем сегодня в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Коктейли и просто напитки с какими-то добавками. А также в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев, самых лучших рецептов, необычных, получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, энтузиазм, с которым вы беретесь за дела, заразителен и для вас, и для окружающих.
2: Овны-мужчины, желательно держаться подальше от людей, которые то и дело провоцируют вас на сомнительные поступки.
1: Тельцы-женщины, хорошо, если в начале дня рядом будет тот, кто сможет вас поддержать хотя бы добрым словом.
2: Тельцы-мужчины, вы избежите многих неприятностей, если учтете чужой неудачный опыт.
1: Близнецы-женщины, держите себя в руках и избегайте споров. Проверено, станет значительно легче.
2: Близнецы мужчины, пришло время учиться терпению, миролюбию, сдержанности.
1: Раки женщины, вас посетит особое вдохновение, которое поможет отбросить сомнения и поверить в свои силы.
2: Раки мужчины, близкие люди наверняка вам помогут, но наиболее важные решения вы примете все-таки сами.
1: Львы женщины, дела пойдут значительно лучше, если подключить фантазию. Тогда станут свежее мысли и яснее цели.
2: Львы мужчины, вероятны значительные перемены к лучшему в личной жизни и разные приятные переживания.
1: Девы-женщины, сейчас можно найти людей, которые примут вас такими, какие вы есть.
2: Девы-мужчины, скука вам противопоказана, поэтому немедленно приступайте к реализации идей, которые посещали вас в последнее время.
1: Весы-женщины, старайтесь относиться к критике философски и не терять душевного равновесия.
2: Весы-мужчины, не стоит обсуждать свои планы с незнакомцами и принимать во внимание непроверенную информацию.
1: Скорпионы-женщины, вам хочется добиться успехов, но любое дело потребует значительно больших усилий, чем обычно.
2: Скорпионы-мужчины, не слишком торопитесь принимать решения и не оставляйте дела на полпути.
1: Стрельцы-женщины, в профессиональных контактах очень важна разборчивость, поскольку есть риск впутаться в мутное дельце.
2: Стрельцы-мужчины, денежные поступления вас наверняка порадуют, но сразу все тратить не стоит.
1: Козероги-женщины, удастся поладить с теми, кто совсем на вас не похож, и смотреть на мир по-иному.
2: Козероги-мужчины, вам полезны небольшие физические нагрузки, пешеходная прогулка с друзьями, например, будет отличным вариантом.
1: Водолеи, женщины, вы сможете научиться чему-то новому и полезному, что впоследствии принесет желаемый результат.
2: Водолеи, мужчины, хорошо складывается общение с любимым человеком, его поступки будут вас радовать, знаки внимания поднимут настроение.
1: Рыбы, женщины, вы настроены более легкомысленно, чем обычно, хотя на самом деле придется потрудиться.
2: Рыбы, мужчины, некоторые ваши действия могут поставить в тупик близких людей, поэтому не жалейте времени на доверительные беседы.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Это не шутки.
3: Встретились маршрутки под номером 1.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Да, ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня пятница, и решили поговорить о безалкогольных напитках, о всевозможных коктейлях, которые и в какой-то момент бодрят, в какой-то момент успокаивают, заставляют, может быть, задуматься, покопаться в памяти, что-то выудить прелестное из коллекции приятных воспоминаний. Зухра отметилась в нашем канале в Максе. Доброе утро, люблю пить свежезаваренный чай с травами. И Зухра очень конкретный человек. Во-первых, это чебрец, разумеется, смородиновый лист, душица, шиповник. И всем привет из Стерлитамака, это Башкортостан.
2: Еще одно сообщение от Анечки Медведевой, на этот раз в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Аня раньше любила пить газировки простые, каждый божий день. А потом как-то, знаете, вот пропало желание, и стала я пить гранатовый сок по выходным. Уточняет Аня.
1: А гранатовый сок, кстати, не дешевый. У нас литр свежевыжатого сока сейчас в одном из гипермаркетов. Я могу сказать, тебе 550 рублей стоит.
2: А ты не свежевыжатый пей. Ты пей, который в бутылках.
1: Я из лужи напьюсь, как это Иванушка Козленочек. Да-да, конечно.
2: Так, каждый день предпочитаю горячий чай, пишет Анечка. Молоко пью для силы спокойствия. Вот никто в семье не любит, а я за два дня уже раз, и бутылки нет, надо новую брать. А когда жарко на улице, лимонад готовлю, я его просто. Берем лайм, мяту, чай из магазина холодный, лед и готово. Я открою, может быть, секрет, Анечка, но можно чай заварить дома и остудить. И это будет и полезнее, и вкуснее, и дешевле.
1: По крайней мере, ты знаешь, что ты туда положила. Это что вы всыпали в бокальчик?
2: Да-да-да.
1: Сережа Хапуженков. Я вообще-то кофеман. С утра у меня кофе с корицей и коллаген. В течение дня от 3 до 6 чашек.
2: У меня бы глаза на лоб вылезли, мне кажется.
1: Ой, я только...
2: А может, это коллаген от 6 чашек Серега у нас пьет?
1: Нет.
2: Такой гладенький весь, такой упругий Сережка.
1: Кстати, да, у него...
2: Коллагеновый.
1: Кожа очень, наверное, гладкая, да, бархатистая, как
2: у младенца. И немножко коричневая, ну, потому что там кофе еще.
1: Ну, естественно. А в выходные, говорит, сварю крепкий кофеек в термос и на рыбалку.
2: Ой.
1: Поймал шучку, разлегся в лодке, налил кофейку, кайфуешь.
2: Кого, простите, поймал?
1: Щучку. Я как-то
2: можно ничего... как-то немножечко выражаться по...
1: На грани, согласен, хожу по краю.
2: И еще одно сообщение от Алекса в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Я не представляю утро без большого стакана кофе, без сахара и молока. Просто кофе. Бодрит лучше любого энергетика, сделал для себя открытие Алекс. И пожелал всем хороших выходных.
1: Как-то он до этого на химозе торчал, а сейчас открыл для себя ароматный субтропический напиток.
2: Да, друзья, на чем торчите вы, да? Что пьете вы, чтобы расслабиться, чтобы взбодриться? Безалкогольные коктейли и просто напитки. Какие они, ваши любимые, рассказывайте.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 июля, в Омске область

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: А тебе никто не знает.

Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минцифры рекомендовала ставить на гаджеты сертификаты безопасности собственной разработки. ФИФА проведет расследование по поведению игроков сборной Аргентины в финале Мундиаля. В Японии придумали холодильник для людей.
2: Минцифры рекомендовала ставить его сертификаты безопасности на гаджеты. Это нужно для получения бесперебойного доступа к российским сайтам, банкам и другим ресурсам через иностранные браузеры. Как отметили в ведомстве, сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта и защищают данные пользователя. Браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил, рассказали в пресс-службе министерства. Некоторые российские сайты могут некорректно открываться через Google Chrome или Safari после отзыва зарубежных SSL-сертификатов в 2022 году. В некоторых случаях они выдают предупреждающую плашку о небезопасном соединении или блокируют доступ.
1: ФИФА проведет расследование поведения игроков сборной Аргентины после финала Мундиаля. Об этом сообщает Sky Sports. Напомним, после проигрыша Испании 0-1 аргентинский футболист Леандро Паредес схватил за шею испанца Эрика Гарсию. Аргентинский защитник Науэль Малина ударил капитана испанцев, а тренер сборной Аргентины Роберто Айала пытался ударить по лицу испанского полузащитника Дани Ольмо. Также аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей, отмечает РИА Новости.
2: Лучшими городами для культурного отдыха в России стали Москва, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву назвали актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск, любителям реконструкции ремесел – в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, отмечает газета.ру.
1: В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционеру. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри минус 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины составляет около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергия она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых мероприятий, школ и торговых центров, пишет газета.ру.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается день растворимого кофе. Мы решили поговорить о напитках, которые вас взбодрят с утра, успокаивают вечером, ну и так в течение дня приносят позитив в вашу грустную жизнь. Я надеюсь, веселую жизнь. Алена отметилась в нашем канале в Максе. Огромный привет из Нижнего Тагила, пишет Аленка. Мы с мужем Андреем обожаем банановый раф. Ободрит нас холодный чай с манго. А сейчас мы вообще на рыбалку едем. Пожелайте нам ни хвоста, ни чешуи.
2: Резко только не подсекайте, чтобы губы не оторвать добычи.
1: И друг другу.
2: И друг, конечно. Заботимся о безопасности любимых людей. Артем отметился в Максе. Ничто так не бодрит, как хороший китайский чай. И тут, понимаете, вот совершенно четко.
1: Сейчас
2: вот
1: Леха вызовет дождь в Санкт-Петербурге.
2: Сейчас, ребята, внимание. Хэй динь, дянь хун мао фэн, динь дюн мэй. А если растворимый кофе, то это однозначно Нескафе Культа. Не знаю, где-то вы взяли такой напиток. Культа по-фински — это золото вообще.
1: Да, вот Татьяна Королева тоже сегодня очень вкусные коктейли рекламирует. Но еще раз, мы на ПП из ОЖ, и вообще впереди жаркие дни. На жаре нужно организм свой беречь. Нельзя вот так вот рисковать своим здоровьем. И тем же самым, кстати, нельзя заниматься и в бане. Вот некоторые любят пойти в баньку и там чего-нибудь накатить.
2: Ребята,
1: вот,
2: если вам дороги ваши сосуды в их нынешнем состоянии, прислушайтесь.
1: Вот чай, это же так прекрасно. Вот Юлечка у нас из Калужской области. Не могу жить без чая, пишет Юлька. Муж меня называет чайная наркоманка. Ой. Меня иногда даже аж трясет, если чайку не попью. Всем отличного дня и хорошего настроения. А вам, Юля, приятного аппетита. Идите уже, выпейте чашечку.
2: Екатерина Сергеевна, ВКонтакте. Обожаю квас домашний свой. Сама его делаю. Кофе по охотке, чай тоже. На работе часто удивляют, что я могу пить просто кипяток. А они там, понимаешь, чай с кофеями хлещут. А я просто пью горячую воду. Вот мне нравится.
1: А вот по поводу домашнего кваса, я буквально позавчера не квас поставила, а гриб заказала на маркетплейсе.
2: Чайный гриб.
1: Вот эту самую комбучу, ныне модную, но самодельную.
2: Так, ты марлечку купила?
1: Я оторвала ее от намордника не собачьего. Ну, маски носили.
2: Да с вас станется.
1: Помнишь, как-то в те далекие годы мы носили маски от коронавируса?
2: Да.
1: Я выдрала из нее середину и подарила комбучи. Друзья, а вам мы хотим подарить фирменную сумку шопера от радио Ваня за одно из сообщений. Так вот.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня. Почему?

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
12: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
13: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио «Ваня».
16: Кукла Маша не плачет.

0: Захарова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки «Пятница». Сегодня вы рассказываете нам про свои любимые безалкогольные напитки, которые по-разному воздействуют на ваш организм. Дмитрий отметился в «Максе». Привет из Астрахани. Попробуйте развести 2 пакетика кофе 3 в одном в пол-литре холодной воды, и вы откроете для себя новый вкусный бодрящий напиток. В жару спасает очень хорошо. На самом деле, кофе 3 в одном относится к так называемой мусорной еде, о которой мы, кстати, уже говорили на этой неделе.
2: Ой, да ладно тебе, газировки тоже относятся, но некоторые их любят. А я знаю одну актрису, которая вообще, кроме колы, никакие больше не пьет жидкости вообще в своей жизни. Ни воду, ни чай. Выглядит обалденно. И вот скажи-ка теперь, что газировка, она вредна. Видимо, все-таки вот либо организм так себе настроила, и теперь ходит красавица. Ася в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» отметилась: «Привет с Дальнего Востока. У нас в Бурятии очень любят черный чай с молоком без сахара. Вкусно!» Я, кстати, с Асей абсолютно согласна. Обожаю любой чай. И черный, и зеленый с молоком, и без сахара. Но я хочу поделиться открытием, пишет Ася. Вот некоторые советуют попить кофе перед тем, как вздремнуть днем. Потому что потом ты просыпаешься, бодришься, очень помогает. И действительно, действительно, кто-то бодрится после кофе, а кто-то прикимаривает.
1: У меня такой же эффект иногда бывает, причем даже не днем, а с утра. Непонятно, с чем связаны такие колебания. Яна Рожнева в ВКонтакте летом. Самое то, утренний коктейль. Значит, записывайте. Ага. Арбуз, мята, лайм. Все это в холодной воде. Очень вкусно, полезно и бодрит. А муж любит с киви и апельсином. И тут загадочная фраза, завершающая это сообщение. Как вы понимаете, фрукты просто так мы едим редко. Я хочу вам вот что сказать. Есть такой, значит, знаменитый, легендарный диджей с русской службы BBC, Сева Новгородцев, и он, помимо радиопередач, все пишет книги. И он как-то вот в одной из книг написал, что он старается не пить соки, потому что там очень много сахара, а он ест фрукты. На самом деле, мысль простая, но почему, да, еще бы разок о ней не вспомнить. Дело в том, что, ну вот, представляете, да, сколько нужно апельсинов, чтобы надавить вам стакан сока. Столько апельсинов съешь?
2: Надо сочные просто брать, а не засохшие.
3: А вот, в смысле, спасибо за советище. Обалденный просто.
0: Если тебе стало грустно,
4: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам, в небо глядя.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. День растворимого кофе, вернее, день рождения растворимого кофе отмечается сегодня. Мы решили поговорить о напитках, без которых жизнь нам не мила, с которых начинается наш день, ну и заканчивается, может быть, тоже. Рафаэль отметился в нашем телеграм-канале радио Ваня ФМ. Рафаэль у нас из Ташкента. Ежедневно утром в обязательном порядке выпиваю не менее 300 миллилитров кофе в зернах, приготовленный в кофемашине, чтобы вы думали. И, естественно, без сахара. Кофе покупаю только из арабики, без добавления робусты. Очень редко вот эту самую робусту злоупотребляю. И мой кофе называется Ора, знаменитого узбекского производителя. Что же касается кофемашины. Вообще, я ее подарил супруге на день рождения, но получается больше себе. Всем огромный привет родственникам в городе Термез, в Санкт-Петербурге, в Воронеже. Рафаэль просто очень такой товарищ, известный в узких кругах широко. Значит, в ульяновские родственники у него и всему поселку Редкино Московской области.
2: Какой продуманный мужчина все-таки, а? Аня Фирсова, я очень люблю кофе, и дома у меня аж две кофемашины. Ну, в каждом помещении.
1: И пью я в два горла.
2: Ну, я постоянно, и на работе да еще одна. Без кофе не представляю своей утренней жизни. На работе мы с коллегами очень любим рисовать картинки на кофе, потому что заняться нам нечем.
1: Да ладно.
2: И потом отгадывать, что у кого получилось. Ну, если что, мы не баристы, мы экономисты. И здесь фотография утренней чашки кофе с рисунком. И Аня подписала: вы же видите на картинку девушку в платье? Я старалась, между прочим, да, я вижу прямо по центру, вот в белом платье, вот ее голова. Судя по всему, это какая-то аристократия. Возможно, да, даже ее можно будет использовать в качестве иллюстрации какому-нибудь произведению Александра Сергеевича Пушкина.
1: Еще одно сообщение от Марины. Всем привет из Самары, в частности, коллегам из автосалона Toyota. Мне очень нравится молочный чай. Это так вкусно. А я обожаю вот молочный улун, например. И это
2: я
1: что-то
2: тоже,
1: невероятное.
2: Я послушай, вот то, я тебе подарил, когда этот хороший он?
1: Да, распрекрасный. Так он хороший. У меня в термосе стоит в машине вот прямо сейчас.
2: Ты моя ласточка, да, мне приятно, спасибо.
1: Да. Еще одно сообщение от Натальи Кузнецовой из Перми. С утра пью кофе, в течение дня воду, так. Кефир, видимо, вечером. Кстати, тебя кефир не рубит?
2: Я с полстакана улетаю, реально. Да? Просто я могу иногда прямо на кухне, у меня, слава богу, на кухне есть диван. Я иногда такой, знаешь, присел такой вроде так,
1: А что пьете вы, спрашиваем мы у вас сегодня. Мы спрашиваем, а вы пишете сегодня чуть раньше. Подведем итоги, потому что с 10 до 11 утра по московскому времени у нас в гостях группа «Диско Мафия». Интервью не пропустите.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнеко. Категория 6+.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
5: 12+.
7: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В российских школах могут появиться курсы по этике и культуре речи. Во Франции приняли закон о запрете соцсетей для лиц младше 15 лет. В Беларуси пьяниц и бездельников направят на военно-воспитательные сборы.
2: В общественной палате предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи. С инициативой выступил заместитель секретаря Владислав Гриб. Он полагает, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность для формирования личности ребенка. Особенно это важно на фоне введения в учебных заведениях оценки за поведение, подчеркнул Гриб. Об этом пишет РИА Новости. Ранее он выступил с идеей изменить систему проверки домашних заданий в школах. Их следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. Это позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе.
1: Во Франции приняли закон о запрете соцсетей для лиц младше 15 лет. Инициативу об ограничении доступа к платформам утвердил парламент республики. Закон обязывает социальные сети проверять возраст пользователей, однако способы верификации не уточняются. Кроме того, предусматривается запрет на использование мобильных телефонов в старших классах школы. Правительство Франции планирует вводить ограничения в два этапа. С 1 сентября этого года новые учетные записи будут проходить проверку возраста для существующих аккаунтов. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027.
2: Пьяницы, лодыри в Белоруссии направят на военно-воспитательные сборы сроком до 2-3 месяцев. Такая мера коснется аграриев, заявили в администрации президента республики, пишет РИА Новости. Там отметили, что те, кто плохо работает, смогут подтянуть свою форму и исправить ошибки полезным трудом на благо армии. На службу может попасть любой проштрафившийся работник сельского хозяйства, вне зависимости от занимаемого поста.
1: Уколами красоты или пластикой сегодня никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуется без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Но израильские ученые бьют тревогу. Увлечение такими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить в себе переросло в психологическую одержимость. Они видят, что результат уже портит внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – соцсети. Они слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 24 июля. Отмечается день флориста, день кадастрового инженера, день кузенов и кузин, ну, то есть двоюродных братьев и сестер, день старых шуток, день заглядывания в будущее и день рождения растворимого кофе.
1: Первую успешную технологию растворимого кофе создал в 1929 году химик Макс Моргенталер по заказу Бразилии. Дело в том, что страна в то время искала способ спасти тонны нераспроданных кофейных зерен от уничтожения. А в 1938-м бренд Nescafé начал массовое производство сухого порошка, и именно этот кофе входил, кстати, в обязательный рацион солдат Соединенных Штатов. Самый популярный сегодня сублимированный кофе делают методом заморозки. Густой кофейный экстракт замораживают, дробят и выпаривают затем лед в вакууме. Именно такой способ сохраняет больше аромата и вкуса, чем обычная вот эта вот...
0: пыль с мешков.
1: Порошковая сушка. Классический растворимый напиток чаще всего производят из зерен робусты. В них просто больше экстрактивных веществ. Вот интересно, что в 100 граммах растворимого кофе содержится примерно столько же кофеина, сколько в молотом, но его крепость... как бы кажется меньше. Если в растворимый напиток добавить 2-3 капли лимонного сока или меда, вкус станет похожим на натуральный кофе, внимание, элитных сортов. Вопреки расхожему мнению, качественный чистый растворимый кофе состоит на 100% из кофейных зерен, выпаренных досуха, без добавления синтетики и красителя. Поэтому наша задача, как покупателей, не хватать с полок магазинов то, что под руку попадется, а заранее изучить вопрос, почитать мнение специалистов, отзывы, ну, чтобы каждое утро на вашем столе дымился ароматный, полезный субтропический напиток.
0: Меня больше всего, конечно, поражает кофе, которое проходит через животное, вот это вот купелювак, да?
1: Купелювак.
0: И как-то раз знакомые поехали, попробовали и, в общем-то, ничего не поняли.
1: 300 евро за полкило, причем самых таких низких дешевых сортов.
0: Люваков. Сейчас. До свидания.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня». День прошел.

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод». ИП Тарасова ГН.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите атлета. Все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Катод, стартеры-генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры-генераторы. 20 лет уже.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80. Алло! Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, простокваши и компот. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали напиток.
3: А на картинке подсказки у нас зеленый лес. Непролазный, прям чаще. Причем лес с высоты птичьего полета. Или, может быть, такую картину можно увидеть, перемещаясь на подъемнике. Я помню,
2: на фуникулёре, да.
3: Да, на фуникулёре, помнится, было такое дело в немецких Альпах. Сложилось так, что судьба меня забросила именно туда. И вот, да, казалось бы, да, Германия, немецкие Альпы, самая высокая точка, Истукшпице. А вагонетка туда едет. Вот знаешь, в Советском Союзе были такие оранжевые автобусы с круглыми глазами.
2: Да, помню.
3: Так вот, эта вагонетка прямо один в один похожа на этот автобус. Туда набивается около 30 человек народу. Ну и, пожалуйста, она тебя поднимает на 2600 метров наверх.
2: Ух ты!
3: Да, а лыжи люди складывают как бы снаружи вагонетки. Есть такие кармашки, и люди вот кладут туда лыжи, а сами, значит, толпятся в этом автобусе. Ну, надо ли говорить, что она едет со скрипом, немножечко покачиваясь, это страшно. И на следующий день мы решили, что поедем на поезде. А есть там еще и поезд. Он идет в горе. Ну что, мне с моей клаустрофобией в горе не понравилось тоже.
2: Слушай, ты знаешь, что я как-то со своим приятелем-итальянцем на его машине путешествовал с Адриатического побережья вот на то, я не помню, как это называется, там море, Лигурийское или Ионическое, я Лигурийское, другой конец Италии, вот, собственно, просто посередине сапога мы ехали.
3: Да-да.
2: И 20 километров мы были вынуждены ехать в тоннеле, да, там называется Il Gran Sasso d'Italia, это великий камень, великий итальянский камень, гигантская скала такая. Ну, я тебе скажу, ощущение,
3: тоже, да?
2: О, да, мое почтение.
3: Да, итак, друзья, глядя на вот этот вот, как я уже сказала, непролазный еловый лес, я могу представить себе, как там внутри темно и немножечко даже страшно. А может быть и не немножечко, вы должны угадать напиток.
2: Автор одного из правильных ответов получит два билета на шоу «Подождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 30 июля в ДК Ленсовета при поддержке «Радио Ваня».
3: Ну а свои ответы пишите, пожалуйста, на стене нашей группы под картинкой-подсказкой, да, ВКонтакте. И нигде больше.
1: Ваня, Радио Ваня, ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу Радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали напиток.
3: На картинке подсказки густой-густой лес с высоты птичьего полета. Ну и, конечно, тут у нас и началось. Все зеленые сначала напитки пошли. Тархун.
2: И мне еще понравился вариант хвойник. Пилал ли ты когда-нибудь хвойник?
3: А что еще? Байкал. Почему-то у некоторых сразу же возникли такие ассоциации.
2: Да, как мы недавно узнали, Байкал можно не только лизать, но и пить.
3: Не только пить, но и лизать. Мы вот, скорее всего, так узнали.
2: Да.
3: Пошли алкогольные напитки, хотя мы сегодня только безалкогольных. Мохито безалкогольный, но он тоже зеленый. Многие подумали, что раз лес зеленый, то и напиток должен быть зеленый. Или вот буратино, лимонад.
2: В смысле? Он там в тайге за своего сойдет. Он же деревянный.
3: Зеленый чай. Хвойное пиво. Это вообще что такое?
2: Не знаю, я даже думать такое об этом не хочу.
3: Морс проскакивает. Шишкин лес. Тут уже, это, знаете, название все-таки уже торговой марки.
2: Да.
3: Дубрава, Боржоми.
2: Напиток Дубрава это...
3: Боржоми, фейхоа. Ну, у Боржоми зеленая этикетка, поэтому она тоже тут, знаешь, да. Барматуха, Егерьмась.
2: Ну, Барматуха моя любимая. Давайте остановимся, попляшемся, разляжемся на этой теме.
3: Друзья, очень долго сегодня, конечно, угадывали, но самое интересное, что решили провести очень простые какие-то ассоциации и параллели, а она сегодня была несколько усложненная. На картинке не просто лес, на картинке густой лес. О каком напитке можно сказать, что сегодня он что-то густоват? Конечно же, про кисель. Некоторые даже его и не варят, так грызут. Я вот в детстве его так грызла. Но уж коли вы его сварили и добавили чуть меньше воды, чем нужно было, там у вас и ложка может встать.
2: Ой, я помню, слушай, когда мама варила кисель, он остывал, и вот эта вот верхняя пленочка, вот это было мое лакомство.
3: Жвачка, мармеладка.
2: Жвачка,
3: да.
2: Мармеладка.
3: Да. Друзья, мы с правильным ответом сегодня поздравляем Оленьку Лукашову. Да, действительно, Оля правильно написала, что это кисель, и дарим ей 2 билета.
2: На шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 30 июля. ДК имени Ленсовета 12+.
1: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, сегодня пятница, и вы нам рассказываете о своих любимых напитках. Разумеется, безалкогольных миксах, которые и освежат в какой-то момент, а в какой-то момент, наоборот, заострят наше внимание. Всеволод Андреев в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Обожаю кофе, 2 чашки в день. По-любому, только молотый, разумеется, беру в зернах, варю сам, особенно утром. Любимый сорт арабики Гондурас Сан-Маркос. Добавляю по возможности робусту, но не более 20%.
1: Действительно, Гондурас — это кофеманы.
0: Гондурас, да, это у нас Центральная Америка, один из главных поставщиков очень вкусного кофе на мировые рынки, в том числе и в России.
1: Елена Имангулова, всем привет из Донецка, Ростовской области, особенно фабрики «Мой малыш». Я обожаю напиток из чайного гриба. На любителя, конечно, но все же. Ирочке Ахметовой особенный привет. Обожаю радио Ваня, слушаем всем коллективом. Я тоже обожаю чайный гриб, и главное, он такой полезный. Он внутри вас такое творит. Вы, наверное, Ленка, самая здоровая из всего коллектива, раз гриб пьете.
0: Алла Плотникова. Летом каждое утро эспрессо заливаю апельсиновым холодным соком. Очень вкусно и свежо. Я помню, что этот рецепт когда-то посоветовала ты мне, я его попробовал и
1: и полюбил. Да. Сережа Хапуженков пьет парное молоко козье. Очень вкусно. И, как обычно, передает привет своей Жуковке Брянской области, поселению. Ну и, друзья дорогие, сегодня мы решили отдать приз. Я напомню, это у нас фирменная сумка-шоппер от радио Ваня. А вот самый летний напиток, пришли к выводу, что его рецепт нам прислала Яна Рожнева.
0: Летом самое то, пишет Яночка, утренний коктейль. Арбуз, мята и лайм в холодной воде.
1: Очень мне прямо даже уже свежее стало от одних слов.
0: Фантастика, сочетание просто гениальное, да, довольно простое, вот тем не менее. Вот, ну а муж предпочитает киви с апельсином, тоже очень хорошо. Киви вообще называют витаминной бомбой, а в апельсине много витамина С.
1: Да, но самое главное, друзья, вот даже если вы решите последовать совету Яночки и пить такие напитки, знайте, что свежевыжатые соки на голодный желудок пить нельзя.
2: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 24 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55. 35 33 34. 35 33 34. ИП Донский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-0816.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа «ТОП» в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минцифры рекомендовала ставить на гаджеты сертификаты безопасности собственной разработки. ФИФА проведет расследование поведения игроков сборной Аргентины в финале Мундиаля. В Японии придумали холодильник для людей.
2: Минцифры рекомендовала ставить его сертификаты безопасности на гаджеты. Это нужно для получения бесперебойного доступа к российским сайтам, банкам и другим ресурсам через иностранные браузеры. Как отметили в ведомстве, сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта и защищают данные пользователя. Браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил, рассказали в пресс-службе министерства. Некоторые российские сайты могут некорректно открываться через Google Chrome или Safari после отзыва зарубежных SSL-сертификатов в 2022 году. В некоторых случаях они выдают предупреждающую плашку о небезопасном соединении или блокируют доступ.
1: ФИФА проведет расследование поведения игроков сборной Аргентины после финала Мундиаля. Об этом сообщает Sky Sports. Напомним, после проигрыша Испании 0-1 аргентинский футболист Леандро Паредес схватил за шею испанца Эрика Гарсию. Аргентинский защитник Науэль Малина ударил капитана испанцев, а тренер сборной Аргентины Роберто Айала пытался ударить по лицу испанского полузащитника Дани Ольмо. Также аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей, отмечает РИА Новости.
2: Лучшими городами для культурного отдыха в России стали Москва, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву назвали актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск, любителям реконструкции ремесел – в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, отмечает газета.ру.
1: В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционеру. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри минус 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины составляет около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергия она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых мероприятий, школ и торговых центров, пишет газета.ру.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, энтузиазм, с которым вы беретесь за дела, заразителен и для вас, и для окружающих.
2: Овны, мужчины, желательно держаться подальше от людей, которые то и дело провоцируют вас на сомнительные поступки.
1: Тельцы, женщины, хорошо, если в начале дня рядом будет тот, кто сможет вас поддержать хотя бы добрым словом.
2: Тельцы, мужчины, вы избежите многих неприятностей, если учтете чужой неудачный опыт.
1: Близнецы, женщины, держите себя в руках и избегайте споров. Проверено, станет значительно легче.
2: Близнецы, мужчины, пришло время учиться терпению, миролюбию, сдержанности.
1: Раки, женщины, вас посетит особое вдохновение, которое поможет отбросить сомнения и поверить в свои силы.
2: Раки, мужчины, близкие люди наверняка вам помогут, но наиболее важные решения вы примете все-таки сами.
1: Львы, женщины, дела пойдут значительно лучше, если подключить фантазию. Тогда станут свежее мысли и яснее цели.
2: Львы, мужчины, вероятны значительные перемены к лучшему в личной жизни и разные приятные переживания.
1: Девы, женщины, сейчас можно найти людей, которые примут вас такими, какие вы есть.
2: Девы, мужчины, скука вам противопоказана, поэтому немедленно приступайте к реализации идей, которые посещали вас в последнее время.
1: Весы, женщины, старайтесь относиться к критике философски и не терять душевного равновесия.
2: Весы, мужчины, не стоит обсуждать свои планы с незнакомцами и принимать во внимание непроверенную информацию.
1: Скорпионы, женщины, вам хочется добиться успехов, но любое дело потребует значительно больших усилий, чем обычно.
2: Скорпионы, мужчины, не слишком торопитесь принимать решения и не оставляйте дела на полпути.
1: Стрельцы, женщины, в профессиональных контактах очень важна разборчивость, поскольку есть риск впутаться в мутное дельце.
2: Стрельцы, мужчины, денежные поступления вас наверняка порадуют, но сразу все тратить не стоит.
1: Козероги, женщины, удастся поладить с теми, кто совсем на вас не похож, и смотрит на мир по-иному.
2: Козероги, мужчины, вам полезны небольшие физические нагрузки, пешеходная прогулка с друзьями, например, будет отличным вариантом.
1: Водолеи, женщины, вы сможете научиться чему-то новому и полезному, что впоследствии принесет желаемый результат.
2: Водолеи, мужчины, хорошо складывается общение с любимым человеком, его поступки будут вас радовать, знаки внимания поднимут настроение.
1: Рыбы, женщины, вы настроены более легкомысленно, чем обычно, хотя на самом деле придется потрудиться.
2: Рыбы, мужчины, некоторые ваши действия могут поставить в тупик близких людей, поэтому не жалейте времени на доверительные беседы.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. 1 августа в Ледовом дворце состоится грандиозный концерт под названием «Дискотека СССР». И сегодня у нас в гостях одни из ее участников.
1: Легендарная группа «Диско-мафия», два ее ярких представителя, Олег Кудрявцев и Антон Гусев. Ребята, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Кто когда слушает, какой часовой пояс нас сейчас внимает и слушает.
1: Это да, у нас 6 часовых поясов, поэтому вы действительно правы. Можем выйти где-то не в то время,
0: да,
1: но всегда в том месте.
0: Больше 200 городов вещания. Ну, давайте мы начнем с вопроса о том, как и где образовалась группа «Диско-мафия».
3: Настало время снять покров тайны со всей этой истории. Это была не Москва, да. Это был Петербург. Это был совместный проект «Москва-Петербург». На тот момент три солиста. Это был золотой состав группы «Топ Секрет» и «Неоновый мальчик» Сергей Макаров. И тот человек, который прошел много кастингов и попал в коллектив, это Денис Шашкин. Ну, а помог это все сделать тогда уже легендарный продюсер Евгений Орлов, перед которым я многократно снимаю «Была бы у меня шляпа», с удовольствием это сделал бы, потому что человек, который приложил руку к многим хорошим коллективам. И нам было очень приятно, что он обратил внимание на нас, тогдашних молодых, талантливых, и помог нам создать группу, которая существует уже почти 27 лет.
1: Расскажите, почему вы решили взять именно такое название, откуда оно появилось, как оно появилось?
0: Когда пахнет опасностью от достаточно легкомысленной музыкальной группы.
4: Ну, все дело в том, что первая песня, с которой мы, в общем-то, наверное, стартовали, дебютировали на нашей эстраде в качестве коллектива «Диско-мафия», была «Еду далеко-далеко». Это кавер-версия известной песни Рики Мартина «Living La Vida Loca». В общем-то, оттуда, наверное, все-таки выросли ноги. Вот, из достаточно шуточной интерпретации русскоязычной версии этого хита. После этого мы, в общем-то, начали так хулиганить, как многие сказали, как многие, наверное, и объяснили. Мы до сих пор себя такими считаем музыкальными хулиганами. Вот, в общем-то, на этом и построено, наверное, и название «Диско-мафия», и вообще стиль, в котором мы находимся, играем, потому что это не попадает под чистый поп, это не попадает ни под рок, ни под чистый шансон, ни под что не попадает. Мы достаточно красиво, с питерской харизматикой,
3: с иронией,
4: да, шутим над многими, и не шутим, а просто даже переделываем, и качественно переделываем многие шлягеры, хиты прошлых лет, нынешних, в общем-то, исполнителей. И все наши коллеги, звезды, наши друзья положительно оценивают наши такие музыкальные шутки. Поэтому, в общем-то, «Диско-мафия», наверное, поэтому «Диско» — это стиль, мафия, семья. Как мы говорим, семья.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Я напомню, у нас в гостях группа «Диско-мафия».
5: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня 24 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Да. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: здесь.
1: Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях группа «Диско-мафия». Это один из участников дискотеки СССР, которая состоится 1 августа в Ледовом дворце. Ну и мы закончили на том, что «Диско-мафия» — это настоящая семья. Кстати, о семье родители не говорили. Делом займись. Что ты там по сцене прыгаешь?
2: Найди как... себе нормальную работу.
3: Да, ты кем работаешь? Артист, непонятно, а работаешь ты кем?
1: Да.
3: Конечно, это шутка с бородой, да, но когда нас, понимаете, все про это говорили, ну, когда «Диско-мафия» загремела по телевизорам, когда начали показывать, крутить и так далее, все начали подходить и говорить: «О,
1: ты
3: же учился с нами в школе, о, да ты же, мы же с тобой дружили, ой, а теперь дай-ка автограф». Ну, конечно, все коллективы проходят через этот пик, когда эти вопросы просто отпадают сами по себе.
1: А вы помните какой-то свой вот серьезный первый, один из первых гонораров, на что его потратили?
4: Ну, наверное, как любой мальчишка, любой юноша, первое, конечно, он хочет потратить на свою девушку, женщину, тогда девушку.
1: Я думала, на мотоцикл.
4: А, нет, мотоцикл, конечно, само собой разумеющийся мотоцикл, но это было позже, допустим, я. Ну, вот Антон не мотоциклист, а я купил Яву вообще 64-го года. Она старше меня, она очень намного.
3: Первый гонорар, я помню, один из первых гонораров новогодней компании. Мы купили в складчину белое подержанное BMW.
1: На всех.
3: Да. Ну, какая? 520-я, которая нам казалась просто фантастической тачкой просто из фильмов. Ну, правда, она также успешно через месяц сломалась, и мы попали на капитальный ремонт, потому что там ее продали. Но это было эпичное событие. Но самое эпичное — это была зима, а омывайки тогда не продавались. А мы люди абсолютно ведущие здоровый образ жизни, не пьющие. И откуда-то у нас был ящик водки в багажнике из какого-то корпоратива. И мы, конечно же, ничего умнее не придумали, как разбавить водку с водой и залить вместо омывайки. Представляете, какой запах стоял?
1: Да,
3: все гаишники наши.
2: Ароматно, да.
1: Мы не проехали.
4: Ну, речь о другом, да, о наших первых гонорарах. Поэтому, конечно, первые гонорары — это вообще, кстати говоря, очень важно для артиста, когда вдруг за его творчество, допустим, я занимаюсь творчеством, да и Антон, в общем-то, никогда не думали, особенно в то время, в котором мы росли, да, что этим можно было вообще как-то зарабатывать, потому что многие считали эту профессию вообще легкой, несерьезной, но тогда, когда мы, в общем, начали этим заниматься, в общем-то, и зарождался наш российский шоу-бизнес. Это было начало 90-х, вот, это первые ночные клубы в Санкт-Петербурге, ни для кого, в общем-то, не секрет, что вообще вот это ночное движение в Санкт-Петербурге и вообще в стране зарождалось именно в Питере, вот, а мы стояли, наверное, вот у истоков первой ночной клубы, это Stardust, Relax, ну, сейчас можно рекламировать, потому что этих клубов не существует.
2: Ля-пляж какой-нибудь.
4: Ля-пляж, естественно, да. Тогда Кандимен.
1: Да, я предлагаю все-таки сделать небольшую паузу, мы вернемся буквально через несколько минут, у нас в гостях группа «Диско-мафия».
0: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: здесь.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Я напоминаю, у нас в гостях группа «Дискомафия», Олег Кудрявцев и Антон Гусев. Мы продолжаем нашу беседу. Да, вопрос. Многие бойсбенды того времени уже распались, и там поменялось много солистов. Вы как-то все держитесь вместе?
2: Да, практически
1: вместе.
2: Все.
1: Как, да, как это вас вот так вот не развело по жизни, и вы не решили, как некоторые, все, теперь я займусь сольной карьерой, ухожу. Вот такое.
2: Наверное, ответ кроется в названии группы. Это все-таки в переводе «Мафия», в переводе «Сицилийского» — это семья. Мы за время гастролей и совместных записей, да и вообще на момент создания мы были друзьями. Поэтому нас это скрепляло и скрепляет до сих пор. Мы научились терпеть друг друга, это тоже важно, как в любой семье. Научились не видеть недостатки, ценить достоинства и, как говорит мой знакомый умный человек, дружить с хорошими качествами своего коллеги.
3: Ну и, это, наверное, важно. Самое главное, многие коллективы, которые, в общем-то, наверное, вспомнили, и бойсбенды, и гёрлбенды, распадались только потому, что это были искусственно созданные коллективы. То есть, ну, это неестественно. То есть, это не единомышленники, не друзья.
1: Отобрали, ну, продюсерские проекты.
2: В общем, продюсерские, написали стандартно два альбома, третий финальный, The Best, и все.
3: Проходит контракт, вот, и людей, в общем-то, друг с другом ничего не держат. Даже бывает, что и деньги не держат. И они распадаются, начинают сольные карьеры. Ну, не секрет, что и нам, в общем-то, делали такие предложения там, и одному, и второму, и третьему солисту, и это нормально. Но поскольку мы прошли достаточно долгий путь, и мы действительно, ну, мы друзья не только на словах, но и по жизни, то трудно разъединить. А какие-то сложности, проблемы, да, как в любой профессии, они даже скрепляют, да. Есть хорошая поговорка, что не убивает, то делает нас сильнее. Так и нас.
1: А расскажите о каких-то, может быть, совместных творчествах со сторонними людьми, звездами.
3: Мы работали с Игорем Яковлевичем Крутым, компания «Арс». Мы работали с Филиппом Бедерсом Киркоровым.
2: Театр русской песни, да. Надежда Бабкина.
1: Кстати, а с кем бы вы хотели спеть? Вот «Фит» сейчас это модно называть. Группа «Дискомафия» «Витас», да, или там группа «Дискомафия» «Бирвулф».
3: Ну, кстати, неплохо, да, «Бирвулф». Почему бы нет? Да, почему? Надо написать смс.
2: Слушайте, ну вот... И Дмитрий Урич, я бы, наверное, так сказал, сегодняшний.
4: Вот, возвращаясь к Киркорову, зная его, ну, достаточно непростой характер, как его с ним работалось?
2: Филипп разный, один он с друзьями, другой он с коллегами, третий он с прессой, четвертый он, наверное, с тем, кого не очень любит и уважает.
3: Или наоборот, кого очень любит.
2: Кого и любит, и уважает. Поэтому нам повезло и посчастливилось дружить с настоящим Филиппом и работать с ним. Это целый этап жизни. Его очень интересно вспоминать. И недавно были на одной из передач Центрального канала. И как раз в том числе подняли эти архивы. Было интересно показать, как он рассказывает о группе «Дискомафия». Километр буквально пленок есть на эту тему. Как он представляет. А представление группы «Дискомафия», где мы интегрированы были в его шоу, могло занять 20 минут. Вы представляете, вот трехчасовой концерт и 20 минут рассказа о «Дискомафии». От такого, ну, великого, действительно, деятеля шоу-бизнеса. Угу. Это дорогого стоит.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: здесь.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. 1 августа в Ледовом дворце состоится грандиозный концерт под названием «Дискотека СССР». И сегодня у нас в гостях одни из ее участников.
2: Легендарная группа «Диско-мафия», два ее ярких представителя, Олег Кудрявцев и Антон Гусев. Ну и мы остановились на теме Филипп Киркоров, как ни странно.
3: Ну да, надо сказать, что Филипп сам по себе большущий профессионал, трудоголик. Таких у нас в стране, как мне кажется, в общем-то, наверное, больше-то и нету. Вот такого качества, такого уровня профессионала. Да? Нам действительно посчастливилось участвовать в его шоу. Вот после каждого шоу мы собирались в абсолютно непринужденной обстановке, за ужином, где-то общались, он рассказывал. Тогда не было еще никаких фабрик звезд, никаких там народных артистов и прочих телешоу, где так или иначе там, наставники давали советы своим подопечным. А Филипп занимался с нами, вот, хотя мы были уже состоявшимся коллективом, группой, за плечами которой были уже не один год работы на сцене, но такое качество материала и практического, и теоретического, да, который давал на тот момент Филипп, этот опыт был и остается бесценным. Филипп, тебе огромный привет, если ты слушаешь нас.
2: Еще мой любимый вопросик про ваших поклонниц. Какие-то, может быть, были интересные случаи? И вообще, вот у вас жена, она не ревнует, что...
4: Слушайте, ну нам повезло со вторыми половинами, они очень такие понимающие, да. Поэтому нам в этом плане повезло, я считаю.
3: Жизнь артиста, вообще, ну, известного человека, знаменитого человека, очень непроста. Многие девушки, не желая того, может быть, точнее, я про себя говорю, не желая того, все равно знакомишься с девчонками, с девушками. Раньше это, в общем-то, было не сейчас. Ну, если мужчина юн, молод, то приходится отвечать на какие-то знаки внимания. Из этого может сложиться, что у тебя могут быть какие-то отношения с поклонницами или не просто не с поклонницами. Там, ты можешь встретиться с коллегой по своему цеху.
2: Ну, да,
3: да, это нормально, абсолютно. И у тебя могут быть просто звонки вечерние, потому что творческие люди, они бывают ночью друг другу звонят. Жизнь знаменитого или известного человека, она...
4: Ну говори честно, полна соблазна.
3: Полна, абсолютно. Это большой вопрос, как на них реагируют вторые половины. Это здорово, если вторая половина прекрасно понимает, что твой человек, которого ты любишь, известный, за которым бегает толпа девчонок.
2: Ну, целевая аудитория «Диско-мафии», я так понимаю, процентов на 70 это все-таки женщины.
3: Конечно.
2: Девушки,
3: да.
2: Девушки. Приходят ли вы на ваши концерты молодежь? Вот как тут на Кадышеву, например, паломничество началось. И вот, может быть, у вас тоже какие-то девчонки
4: много
2: молодые.
4: Много молодежи. И у нас интересная волна молодежи началась с истории песни «Седая ночь», которую нам когда-то подарила продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Ну, сейчас по-разному уже это интерпретируется, его имя и так далее. Но, тем не менее, это часть истории, да, поэтому ее выкинуть нельзя. И после фильма «Слово пацана», конечно же, вся молодежь. Это все концерты. А мы традиционно заканчиваем наш любой концерт практически этой песни «Седая ночь».
2: Угу.
4: Так повелось. Не из-за фильма, а просто.
2: И мы продолжим нашу беседу через несколько минут.
0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
5: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: батарейки. Кто здесь?
1: Доброе утро, добрый день, друзья. У нас в гостях группа «Диско Мафия». Мы продолжаем нашу беседу. А какую песню вы считаете визитной карточкой своей группы?
2: Ну, «Living the Vida Loca» так получилось, что это то, с чего группа «Диско Мафия» началась. Это официальный релиз. Написал, кстати, слова Олег Попков. Тот самый, который много-много-много хитов нашим звездам написал. И «Море по колено», конечно.
3: «Летняя пора».
2: И «Летняя пора». Угу. И, кстати, трек «Весна», который крутится на радио «Ваня». И год назад буквально мы его освежили. Он 26 лет пролежал на полке в баночке. Вот, и мы решили достать это все и переиздать. И слова замечательного Александра Шаганова, который практически все хиты для группы «Любэ» сделал.
3: И для «Иванушек».
2: Много чего. Такое счастье с такими авторами работать. Мне посчастливилось с ним много лично общаться. Это потрясающе.
3: Ну, конечно, еще одна песня, которая где бы мы не были и куда бы мы ни приезжали, нас все время просят спеть песню «На соседней улице». Хотя, в общем-то, она родом из 80-х, ее когда-то исполняла
2: все группа «Форум». Про
3: да,
2: это
3: группа и... «Форум», да, должен был ее исполнять Салтыков, вот, но Салтыков ушел в электроклуб, и эта песня перешла Сергею Рогожину. Сергей Рогожин охотно ее исполнил, и она, в общем-то, так достаточно быстро забылась.
1: А вы подобрали, обогрели?
3: Мы с Александром Морозовым очень давно дружим, это автор музыки этой песни, и очень часто он нас приглашал на свои мероприятия. И как-то один раз попросил, это, по-моему, Кремлевский дворец.
2: Да, юбилейный был. Концерт готовился, да. И всем он предложил там на тот момент, и всем именитым артистам, какой-то трек «Диско Мафия» остановился на тот момент на этой песне.
3: На соседней улице.
2: Почему остановилась? Потому что на тот момент у группы «Диско Мафия» была активная такая творческая история с Надеждой Бабкиной. Угу. И эта песня очень ложилась в контекст, в формат. Ну, да. Но мы постарались из этого, в общем-то, фолк-произведения сделать популярный трек. И он залетел. Исполняли мы его практически везде, где были, включая государственную резиденцию Владимира Владимировича Путина, Бочаров ручей, перед всеми президентами стран СНГ. Это была вообще уже такая вершина, вишенка на торте, поэтому песня действительно залетела и в нашем исполнении. И после этого даже Сергей Рогожин опять ее полюбил.
3: Достал из чемодана, да, отряхнул с нее пыль.
2: Я тоже ее люблю.
3: Да. Отряхнул пыль и запел эту песню снова.
1: Что мы услышим 1 августа? Самый главный вопрос.
3: Ой, обычно вот на такого рода мероприятиях мы исполняем, конечно же, свои суперхиты.
2: Это и «Море по колено», это и «Летняя пора».
3: Ну, конечно, «Седая ночь».
1: Оторвемся по полной и «Седую ночь» туда же.
3: Естественно, да. Потрясающая, конечно, реакция зала, когда звучат первые аккорды этого хита, да, ну, это, конечно, ни с чем не соизмеримо. Поют все. Поют все. И, ну, конечно, танцуют.
2: Ну, хочется, да, сказать, что тот концерт, который будет 1 августа, это грандиозное событие. Это действительно грандиозное, где соберутся очень много потрясающих коллег. И «Нана» группа, и группа Эйры Хортон, группа «Нана». Это, конечно, интересно. В одном концерте оказались и Чингисхан, и Ингрид. И нам очень приятно быть в таком вот хорошем, достойном ансамбле выступать.
3: Мы, по-моему, единственные из Петербурга.
1: Таня
3: еще. Таня, вдвоем. Мы с честью всегда представляем наш город. И нам радостно, что среди собравшихся будет очень много наших земляков.
1: А нам радостно, что вы к нам пришли. Огромное вам спасибо. Очень интересный получился разговор. Надеюсь, не последний раз.
4: Да, это группа «Диско Мафия», Олег Кудрявцев и Антон Гусев. Ребята, огромное спасибо и до встречи 1 августа на концерте в Ледовом, дискотека СССР. Спасибо.
3: До встречи.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня». Привет.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
5: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.
9: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных автомобилей. В российских лесах разрешили обустраивать маршруты для прогулок и спорта. Август поставит рекорд года по числу астрономических событий. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпромторг поддержал инициативу о предоставлении владельцам новых отечественных автомобилей право бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки машины на учет. Об этом пишет РИА Новости. В министерстве полагают, что было бы целесообразно рассмотреть возможность введения такой льготы для владельцев новых российских авто. В ведомстве также выразили готовность представить перечень моделей отечественного автопрома, на которые и могла бы распространяться такая мера. Кроме того, Минпромторг уже направил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%, калорийность для 3%, а содержание сахара лишь для 2% респондентов. Только 3% признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. На доверие покупателей влияют и различные маркировки, и надписи на товарах. Почти половина россиян чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще около трети обращают внимание на надпись «без консервантов», 29% «без искусственных красителей». Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Вдоль дорожек разрешат устанавливать лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Кроме того, в лесах смогут оборудовать лыжные и роллерные трассы. В Госдуме отмечают, что такие маршруты сделают прогулки и занятия спортом удобнее и помогут снизить нагрузку на природу. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Август поставит рекорд года по числу астрономических событий. 12 числа, когда в Москве будет вечер, ожидается полное затмение Солнца. А утром 28 августа произойдет частичное затмение Луны. Эти события можно будет увидеть в России. А на ночь на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Как раз в это время на небе будут видны 6 планет. Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня.

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод». ИП Тарасова ГН.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
5: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
6: Телефон рекламной службы 53

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
7: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-дефис-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
8: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
9: Спасибо, это долго. Пиши «СПС». Компания «СПС» быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию «СПС» 38-61-10.
10: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
11: Пришло время покинуть старый.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники придумали схему с аннулированием трудового стажа россиян. Стали известны лучшие города для культурного отдыха. Россияне назвали темы и запреты для обсуждения на первом свидании. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники начали использовать новую схему с фиктивным аннулированием трудового стажа россиян для получения доступа к их аккаунтам на госуслугах. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка». Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками Социального фонда России или Федеральной налоговой службы. Затем отпугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий, рассказали РИА Новости. Мошенники предлагают исправить ошибку или оформить несуществующую компенсацию, после чего пытаются получить коды доступа к аккаунтам на госуслугах или банковские данные. В Мышеловке напомнили, что государственные органы не назначают автоматические выплаты и не аннулируют трудовой стаж граждан по телефону, а проверить сведения о стаже можно самостоятельно через портал госуслуги. Лучшими городами для культурного отдыха в России стали Москва, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву называли актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск. Любителям реконструкции и ремесел в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, отмечает газета.ру. Мужчины и женщины по-разному оценивают допустимые темы для разговора при первой встрече. Около трети мужчин готовы обсуждать сексуальные предпочтения на первом свидании, тогда как среди женщин такую тему допускают лишь 12% респонденток. При этом главным тревожным сигналом в рассказах потенциального партнера россияне считают несовпадение жизненных ценностей. Таковы данные свежего исследования. Об этом пишет «Известия». По данным опроса, большинство россиян считают, что открытость в разговоре зависит не столько от уровня доверия, сколько от того, как развивается диалог. Такого мнения придерживаются 61% опрошенных. Более 80% респондентов предпочитают начинать знакомство с нейтральных и отвлеченных вопросов. Самыми приемлемыми темами для первых встреч стали работа и карьеры, готовы обсуждать 70% участников опроса. О планах на будущее готовы говорить 62% россиян. При этом женщины чаще мужчин поднимают тему требований к партнеру. Такой разговор поддерживает 43% женщин против 34% мужчин.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня! Радио Ваня!»

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.

0: Ленина, Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Радио «Ваня». Всегда.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных автомобилей. В российских лесах разрешили обустраивать маршруты для прогулок и спорта. Август поставит рекорд года по числу астрономических событий. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпромторг поддержал инициативу о предоставлении владельцам новых отечественных автомобилей право бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки машины на учет. Об этом пишет РИА Новости. В министерстве полагают, что было бы целесообразно рассмотреть возможность введения такой льготы для владельцев новых российских авто. В ведомстве также выразили готовность представить перечень моделей отечественного автопрома, на которые могла бы распространяться такая мера. Кроме того, Минпромторг уже направил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%, калорийность для 3%, а содержание сахара лишь для 2% респондентов. Только 3% признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. На доверие покупателей влияют и различные маркировки, и надписи на товарах. Почти половина россиян чаще выбирают продукты с пометкой «натуральный состав». Еще около трети обращают внимание на надпись «без консервантов» – 29%, без искусственных красителей. Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Вдоль дорожек разрешат устанавливать лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Кроме того, в лесах смогут оборудовать лыжные и роллерные трассы. В Госдуме отмечают, что такие маршруты сделают прогулки и занятия спортом удобнее и помогут снизить нагрузку на природу. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Август поставит рекорд года по числу астрономических событий. 12 числа, когда в Москве будет вечер, ожидается полное затмение Солнца. А утром 28 августа произойдет частичное затмение Луны. Эти события можно будет увидеть в России. А на ночь на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Как раз в это время на небе будут видны 6 планет. Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето.

0: любимая, люби меня.
1: Погода. Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГМ.
3: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
7: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.

скажи.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
4: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
3: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники придумали схему с аннулированием трудового стажа россиян. Стали известны лучшие города для культурного отдыха. Россияне назвали темы и запреты для обсуждения на первом свидании. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники начали использовать новую схему с фиктивным аннулированием трудового стажа россиян для получения доступа к их аккаунтам на госуслугах. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка». Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками Социального фонда России или Федеральной налоговой службы. Затем отпугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий, рассказали РИА Новости. Мошенники предлагают исправить ошибку или оформить несуществующую компенсацию, после чего пытаются получить коды доступа к аккаунтам на госуслугах или банковские данные. В Мышеловке напомнили, что государственные органы не назначают автоматические выплаты и не аннулируют трудовой стаж граждан по телефону, а проверить сведения о стаже можно самостоятельно через портал госуслуги. Лучшими городами для культурного отдыха в России стали Москва, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву называли актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск. Любителям реконструкции и ремесел в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, отмечает газета.ру. Мужчины и женщины по-разному оценивают допустимые темы для разговора при первой встрече. Около трети мужчин готовы обсуждать сексуальные предпочтения на первом свидании, тогда как среди женщин такую тему допускают лишь 12% респонденток. При этом главным тревожным сигналом в рассказах потенциального партнера россияне считают несовпадение жизненных ценностей. Таковы данные свежего исследования. Об этом пишет «Известия». По данным опроса, большинство россиян считают, что открытость в разговоре зависит не столько от уровня доверия, сколько от того, как развивается диалог. Такого мнения придерживаются 61% опрошенных. Более 80% респондентов предпочитают начинать знакомство с нейтральных и отвлеченных вопросов. Самыми приемлемыми темами для первых встреч стали работа и карьеры, готовы обсуждать 70% участников опроса. О планах на будущее готовы говорить 62% россиян. При этом женщины чаще мужчин поднимают тему требований к партнеру. Такой разговор поддерживает 43% женщин против 34% мужчин.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Я больше не боюсь.
10: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
11: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
14: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
15: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры и генераторы. Катод.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиовання.ру. 12+.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: многодетный водитель такси Омска с сервисом заказа такси Драйви. Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте Лада Гранта. 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного. Во второй половине июля и в начале августа численность комаров резко увеличивается. Официальная новелизация полнометражного игрового фильма «Смешарики сквозь вселенные» поступила в продажу. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала АРТИ директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Во второй половине июля и в начале августа численность комаров резко увеличивается, а сами насекомые становятся наиболее активными. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По его словам, именно на этот период приходится пик численности комаров и максимальное количество их нападений на людей. Особенно заметно это в крупных городах, где есть пруды, а также в населенных пунктах, расположенных рядом с водоемами. Федоров пояснил, что в первой половине лета личинок комаров сравнительно немного, однако к концу июля их количество значительно возрастает. В этот период насекомые становятся наиболее агрессивными, особенно после дождей и вблизи водоемов. И в завершении выпуска официальная новелизация полнометражного игрового фильма «Смешарики сквозь вселенные» поступила в продажу 23 июля текущего года. Автором литературной адаптации стала писательница Мария Якунина. В центре сюжета дуэт Кроша и Ежика. Их дружба становится опорой в ситуации, когда привычные подсказки не работают, а решение нужно принимать немедленно. В книге узнаваемая интонация мира смешариков сочетается с научной фантастикой, космическим экшеном и загадкой на границе двух реальностей. Новелизация станет первой в серии «Смешарики Махаон», посвященной новому фильму. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Айдай фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Пришла пятница, с чем вас от всей души и поздравляю, конечно же, с наступающими выходными. Сегодня 24 июля, меня зовут Андрей Шмурай. И в ознаменование окончания трудовой недели хочу предложить вам сыграть в угадай фильм. Правила простые и неизменные. Включу отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас классическая советская кинокомедия для детей. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Кролика мы можем тебе приготовить сегодня к обеду под белым соусом. Черепахой сложнее, ну и черепаху достанем. Черепаховый суп очень питателен.
3: Я живых люблю.
2: Живых? А что ты с ними делаешь?
3: Я их кормлю.
2: Ну вот что, давай договоримся так. Кормим здесь, а твое дело есть. И чем скорее ты начнешь есть, тем раньше мы тебя выпишем.
3: Когда?
2: Через месяц.
3: Через месяц я не могу. Я жду.
2: Кто?
3: Звери.
1: Нет, ну и взрослым, конечно же, тоже. Можно и даже нужно смотреть и пересматривать эту картину. Лучше вместе со своими детьми. Если вспомнили, как называется этот фильм, звоните 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший фильм, получит два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала «Баруснецин». Замечательный приз, который автоматически позволит вам спланировать предстоящие выходные. Удачи!
0: Угадай фильм на радио Ваня. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГН.
3: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
3: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Мелихие 90-е. Веселый дэнс.
9: Медляки.
8: Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
6: 12+.

0: Фильм. Итак, друзья, время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». За окном идет дождь, а у нас здесь идет, нет, не концерт, а вот такой приятный розыгрыш. Дозвонилась к нам сегодня Любовь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А у вас дождик закончился, Люба?
1: А мы едем на дачу, поэтому у нас то идет дождь, то солнышко светит, то опять дождь идет.
0: Нормальная питерская тема. Ну что ж, вам приятных выходных, а выберите уж время сходить на выставку. Но это после того, как, конечно, вы фильм назовете. Но сначала по правилам давайте еще раз послушаем отрывок.
2: Кролика мы можем тебе приготовить сегодня к обеду под белым соусом. Черепахой сложнее, ну и черепаху достанем. Черепаховый суп очень питателен.
3: Я живых люблю.
2: Живых? А что ты с ними делаешь?
3: Их кормлю.
2: Ну вот что, давай договоримся так. Кормим здесь, а твое дело есть. И чем скорее ты начнешь есть, тем раньше мы тебя выпишем.
3: Когда?
2: Через месяц.
3: Через месяц я не могу. Я жду.
2: Кто?
3: Звери.
0: Итак, Любовь, как же называется этот фильм?
1: Фильм называется «Внимание, черепаха».
0: Угадал! Внимание, черепаха! Давно смотрели?
1: Ой, совершенно недавно, буквально вот, может, недели две назад как-то попалась, а я с детства, мне очень нравится, поэтому залипла и смотрела.
0: Я с вами солидарен, потому что именно так тоже не могу оторваться, когда вижу это замечательное детское кино. Вы еще помните, Люба, те времена, когда в школах были живые уголки?
1: Я помню, у нас и в саду были, я когда начинала только в детском саду работать, у нас тоже и хомячки всякие, рыбки были, но теперь, к сожалению, запретили.
0: Да, сплошные контактные зоопарки, да и то не везде. По-моему, классная штука была. Прививали любовь детей к животным.
1: Это я с вами согласна.
0: Кстати, интересную штуку вычитал. В кастинге принимал участие, как сейчас принято говорить, да, в кастинге, дурацкое слово какое. На роль Вовы Васильева, главного мальчика, пробовался юный Олег Меньшиков, представляете?
1: О, а я думаю, что очень знакомый такой мальчик.
0: Не-не-не, выбрали-то другого, но пробовался Олег Меньшиков.
1: А, все, поняла.
0: А Ролан Антонович ему сказал: ты слишком веселый, ты никогда не будешь артистом. Ха, ну и мастеру свойственно ошибаться, да? Любовь, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала Брусницын. Подробности на сайте artcenter.su. Спасибо за игру, хороших выходных, приятного отдыха. Отдыха на даче. Можете поприветствовать кого хотите.
1: И вам спасибо. Да, привет всем родственникам, близким, друзьям, знакомым. Ну и всем хороших выходных.
0: Спасибо.
4: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

ночи только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Черемшой.
1: Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: А тебе никто не знает.

Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодняшняя пятница ознаменована удивительным праздником, который называется День старых шуток. Именно о нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: День старых шуток отмечается ежегодно 24 июля. Это неофициальный, но забавный праздник, который призывает без стеснения вспоминать и рассказывать устаревшие анекдоты, смешные истории из прошлого, а также смеяться над старыми мемами.
0: Четвертое место.
1: Считается, что праздник возник спонтанно, когда кто-то вспомнил старую шутку, которой когда-то поделился его отец, и понял, что она все еще способна вызывать искренний смех.
0: Третье место.
1: Есть и более ранняя историческая версия. В 18 веке в Англии существовал обычай, когда ежегодно 24 июля один из жителей получал звание старшего судачедробителя и в течение дня имел право распространять старые шутки на улицах. Со временем этот праздник вышел из моды, но традиция возродилась в новом формате.
0: Второе место.
1: В этот день принято вспоминать старые хорошие шутки. А вот и одна из них. Один близкий приятель Моцарта был большим шутником. Решив разыграть композитора, он послал ему огромный сверток, в котором не было ничего, кроме оберточной бумаги и маленькой записки. «Дорогой Вольфганг, я жив и здоров». Через несколько дней шутник получил огромный тяжеленный ящик. Открыв его, он обнаружил большой камень, на котором было написано: «Дорогой друг, когда я получил твою записку, этот камень свалился у меня с сердца».
0: Первое место.
1: Идея праздника в том, чтобы хотя бы раз в год

0: Ну, дать старым шуткам вторую жизнь и напомнить о ценности простого человеческого общения и умения посмеяться над собой. Так что 24 июля – отличный повод собрать друзей и близких, чтобы вместе посмеяться над тем, над чем смеялись наши родители и бабушки. К тому же пятница.
1: Великолепная пятерка. От Мурманска до Хабаровска. Радио Фаня. Ближе и роднее. So, без...

0: это... Это радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: С 1 июня 2026 года родители в России могут оформить новую семейную выплату. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено. Около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 июня 2026 года родители в России могут оформить новую семейную выплату, размер которой в отдельных случаях достигает 200 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат Михаил Ветров в беседе с РТ. По его словам, подать заявление можно через портал госуслуги или Социальный фонд России. Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий, иметь двух и более детей, соответствовать установленным критериям по доходам и имуществу, а также не иметь задолженности по алиментам. Заявления рассматриваются в течение двух недель, средний размер выплаты составляет от 70 до 100 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях сумма может достигать 200 тысяч. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска: около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». Об этом газете «РУ» рассказали аналитики ВК-музыки и ВКонтакте. 251 092 пользователя с именами Алексей, Леша, Алеша и другими производными слушают группу ВК-музыки. Один из главных хитов коллектива «Алешка» до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7 260 тысяч раз. Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской областей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето. Вот.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио Ваня.
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и белджи. Мне официально докладывали, наши белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня вечером предлагаю посмотреть, пересмотреть удивительную картину 2008 года под названием «Подмена». Главную роль в этой картине исполнила очаровательная Анджелина Джоли. Вкратце напомню, действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Женщина обратилась с заявлением в полицию об исчезновении ребенка. Вскоре героиня получает своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. А вместо помощи несчастная мать получает прописку в палате клиники для сумасшедших. Такая вот завязочка. Вы знаете, многие мои знакомые сказали, что просмотр этой картины был для них настоящим испытанием. Да, пожалуй, не всякий выдержит такой накал при внешней сдержанности фильма. Кстати, картину-то снял не кто-нибудь, а сам Клинт Иствуд. Фильм основан на реальных событиях, и это меня сразу же насторожило, потому что все настоящее обычно ранит, особенно когда дело касается детей, и особенно когда все это растянуто на 2 часа экранного времени, и ты не можешь ничего остановить и ничего исправить. Только быть свидетелем, а это, как оказалось, совсем непросто. Послевкусие было весьма странным. Захотелось посидеть в тишине, в одиночестве, не хотелось ни с кем общаться. И это, наверное, главный комплимент, который я хочу сделать этой картине, которую настоятельно всем рекомендую. Кино на вечер. «Подмена». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Технический прогресс может предупредить нас о приближающейся опасности. Да, с этим не поспоришь. Одна девушка проснулась от сигнала со своей камеры видеонаблюдения. Дело было в штате Флорида в Соединенных Штатах. Сигнал означал, что к дому кто-то приближается. И этим кто-то оказался крупный аллигатор. 2,5 метра длиной. Ну, судите, крупный или не крупный, по мне так ничего себе. Этот гость не только выглядел страшно, еще и вел себя соответствующим образом. Силой бил хвостом по стенам и входной двери, и то и дело раскрывал впечатляющую пасть, а также шипел. К счастью, полицейские оказались поблизости, оперативно прибыли к дому Сьерры и изловили рептилию. Хозяйка, конечно, была несказанно рада. Но и, естественно, не только тому, что полицейские так быстренько обезвредили непрошенного гостя, но и тому, что камера-то слежения оказалась штукой весьма полезной. Если бы не полученное уведомление, дама поутру могла бы выйти из дома и столкнуться нос к носу вот с этим злым созданием. Слава богу, обошлось. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Наверное, это мой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод». ИП Тарасова ГМ.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
7: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября – 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод. Стартеры и генераторы. 20 лет уже.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец Стас Костюшкин и его супруга Юлия на днях отметили важную дату. Ровно 20 лет назад пара узаконила свои отношения. Для артиста, ранее состоявшего в двух других браках, этот союз стал третьим и, по его собственному признанию, самым счастливым. По случаю годовщины Стас обратился к супруге с трогательным обращением в личном блоге. Экс-солист группы «Чай вдвоем» отметил, что не хочет ограничиваться привычными словами о том, будто решение связать жизнь с Юлией оказалось самым правильным, а два десятилетия рядом с ней стали самыми счастливыми годами. Вместо этого артист вспомнил недавний разговор, в котором его спросили об источнике внутренней опоры. «Я точно знаю, что моя сила в тебе», — написал музыкант, обращаясь к супруге. Напомним, Юлия и Стас познакомились в 2004 году, когда девушка пришла на кастинг в танцевальный состав группы «Чай вдвоем». Их роман продлился 2 года, после чего пара расписалась в Санкт-Петербурге, а позже торжество повторили и в Москве. За 2 десятилетия брака у супругов родились 2 сыновей Богдан и Мирон, а сама Юлия впоследствии стала известной телеведущей. Наши поздравления счастливой супружеской паре.
0: Звездный час. Ваня, Ваня, радио Ваня.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актриса Анджелина Джоли не испытывает негативных эмоций из-за того, что ее дети один за другим отказываются от фамилии Брэда Питта. По данным Page Six, сейчас звезда сосредоточена не на конфликте с бывшим супругом, а на том, чтобы помочь семье пережить последствия многолетнего разлада. По словам инсайдера, близкого к Джоли, она не намерена продолжать противостояние с бывшим супругом. Инсайдер также отметил, что дети сознательно избегают публичных обвинений в адрес отца. Поводом для новых обсуждений стало решение 18-летней Вивьен Джоли Питт официально отказаться от фамилии отца. Девушка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой изменить имя на Вивьен Маршелин Джоли, указав в качестве причины личные обстоятельства. Ранее аналогичный шаг уже сделали ее брат и сестры. В мае 24 года фамилию Питт официально исключила Шайло. Старший сын Мэддокс давно использует только фамилию Джоли в профессиональной деятельности. Отказалась от фамилии отца и 21-летняя Захара. Ну что тут сказать, видимо, на это у них есть весьма веские причины.
0: Звездный час. Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 25 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов, ночью до плюс 19. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 48%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви».
3: Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф.
2: Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади.
3: Аниматоры,
2: подарки,
3: гонки на электрокарах,
2: концерт Мэри Гу и Виктории Дайнеко.
3: Категория 6+.
1: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». И Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56 55 28 16.
5: А тебе никто не знает.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Родной край должен быть в безопасности. Вставай на защиту Омской области. Вступай в отряд «Барс-55».
6: Отряд формируется из добровольцев для отражения атак только на территории Омской области. За работающими сохраняются трудовые места и заработная плата, а также выплачиваются достойные бонусы. Для неработающих предусмотрена ежемесячная выплата 126 тысяч рублей, плюс доплата от Минобороны за пребывание в резерве.
5: Региональный отряд «Барс-55».
6: Узнайте подробности о выплатах и мерах поддержки в военном комиссариате и по телефону 23-84-07.
5: «Барс-55» на страже Омской области.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 8.

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодняшняя пятница ознаменована удивительным праздником, который называется День старых шуток. Именно о нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: День старых шуток отмечается ежегодно 24 июля. Это неофициальный, но забавный праздник, который призывает без стеснения вспоминать и рассказывать устаревшие анекдоты, смешные истории из прошлого, а также смеяться над старыми мемами.
0: Четвертое место.
1: Считается, что праздник возник спонтанно, когда кто-то вспомнил старую шутку, которой когда-то поделился его отец, и понял, что она все еще способна вызывать искренний смех.
0: Третье место.
1: Есть и более ранняя историческая версия. В 18 веке в Англии существовал обычай, когда ежегодно 24 июля один из жителей получал звание старшего судачедробителя и в течение дня имел право распространять старые шутки на улицах. Со временем этот праздник вышел из моды, но традиция возродилась в новом формате.
0: Второе место.
1: В этот день принято вспоминать старые хорошие шутки. А вот и одна из них. Один близкий приятель Моцарта был большим шутником. Решив разыграть композитора, он послал ему огромный сверток, в котором не было ничего, кроме оберточной бумаги и маленькой записки. «Дорогой Вольфганг, я жив и здоров». Через несколько дней шутник получил огромный тяжеленный ящик. Открыв его, он обнаружил большой камень, на котором было написано: «Дорогой друг, когда я получил твою записку, этот камень свалился у меня с сердца».
0: Первое место.
1: Идея праздника в том, чтобы хотя бы раз в году дать старым шуткам вторую жизнь и напомнить о ценности простого человеческого общения и умения посмеяться над собой. Так что 24 июля – отличный повод собрать друзей и близких, чтобы вместе посмеяться над тем, над чем смеялись наши родители и бабушки. К тому же пятница.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Об одной веселой старушке хочу вам рассказать. Зовут ее Лилиан Дрониак. В интернете она известна как бабушка Дрониак. Она обожает активный образ жизни и вечеринки, несмотря на то, что даме-то 96, на секундочку. Правда, любовь к шумным забавам может выйти ей, как говорится, боком. Она живет в доме для престарелых, и ей пригрозили выселением. Все дело в том, что персонал дома раздражает слишком громкая и буйная постоялица, то и дело устраивающая праздники и тусовки. Пока многочисленные пользователи соцсетей шлют бабушке слова поддержки, она отважно заявляет, что, конечно же, будет сопротивляться выселению. В конце концов, она платит за свое проживание в доме престарелых и не собирается сидеть тихо только потому, что она пожилая. Лилиан также добавила, что продолжает жить так, как ей нравится. Стоит только искренне позавидовать старушке. Напоследок хочу процитировать одного своего друга, который любит в отношении женщин повторять одну замечательную фразу: «А я бы с ней зажег». Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Черемшой. Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
1: Шашлык новый с Черемшой.
2: Лето в Омске. Время самокатов, велосипедов и беззаботной беготни. Ребенок мчится по тротуару, не глядя на дорогу. Но даже во дворе есть опасность. Выезжающий автомобиль, резкий поворот, невидимая для ребенка зона.
3: Не разрешайте детям выезжать на проезжую часть на самокатах и велосипедах. Научите. Перед тем, как сойти с тротуара, нужно остановиться, посмотреть по сторонам и убедиться, что водитель видит ребенка.
2: В Омске много оживленных перекрестков. Одна секунда невнимательности может стоить жизни. Берегите детей.

Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: дне.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные письма ему отправила, зачем так не кстати о себе напомнила, все неправильно.

0: Реклама на радио Баня. Летом в Омске дети так хотят скорости и свободы. Самокат, велосипед, ролики. Для них это игра, а для дороги – риск. Ребенок не чувствует скорости машин и не понимает, как быстро может случиться беда.
1: Будьте рядом, когда ребенок катается. Выбирайте для катания парки и дворы без интенсивного движения. Объясните, пересекать проезжую часть можно только пешком, ведя самокат или велосипед рядом.
0: Простая привычка может спасти жизнь. Пусть лето в Омске будет счастливым и безопасным.
2: Родной край должен быть в безопасности. Вставай на защиту Омской области. Вступай в отряд «Барс-55».
3: Отряд формируется из добровольцев для отражения атак только на территории Омской области. За работающими сохраняются трудовые места и заработная плата, а также выплачиваются достойные бонусы. Для неработающих предусмотрена ежемесячная выплата 126 тысяч рублей, плюс доплата от Минобороны за пребывание в резерве.
2: Региональный отряд «Барс-55».
3: Узнайте подробности о выплатах и мерах поддержки в военном комиссариате и по телефону 23-84-07.
2: «Барс-55» на страже Омской области.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня вечером предлагаю посмотреть, пересмотреть удивительную картину 2008 года под названием «Подмена». Главную роль в этой картине исполнила очаровательная Анджелина Джоли. Вкратце напомню, действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Женщина обратилась с заявлением в полицию об исчезновении ребенка. Вскоре героиня получает своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. А вместо помощи несчастная мать получает прописку в палате клиники для сумасшедших. Такая вот завязочка. Вы знаете, многие мои знакомые сказали, что просмотр этой картины был для них настоящим испытанием. Да, пожалуй, не всякий выдержит такой накал при внешней сдержанности фильма. Кстати, картину-то снял не кто-нибудь, а сам Клинт Иствуд. Фильм основан на реальных событиях, и это меня сразу же насторожило, потому что все настоящее обычно ранит, особенно когда дело касается детей, и особенно когда все это растянуто на 2 часа экранного времени, и ты не можешь ничего остановить и ничего исправить. Только быть свидетелем, а это, как оказалось, совсем непросто. Послевкусие было весьма странным. Захотелось посидеть в тишине, в одиночестве, не хотелось ни с кем общаться. И это, наверное, главный комплимент, который я хочу сделать этой картине, которую настоятельно всем рекомендую. Кино на вечер. «Подмена». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: И сегодня последний раз не люби, ненавидь, но сейчас.
1: Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Технический прогресс может предупредить нас о приближающейся опасности. Да, с этим не поспоришь. Одна девушка проснулась от сигнала со своей камеры видеонаблюдения. Дело было в штате Флорида в Соединенных Штатах. Сигнал означал, что к дому кто-то приближается. И этим кто-то оказался крупный аллигатор. 2,5 метра длиной. Ну, судите, крупный или не крупный, по мне так ничего себе. Этот гость не только выглядел страшно, еще и вел себя соответствующим образом. Силой бил хвостом по стенам и входной двери, и то и дело раскрывал впечатляющую пасть, а также шипел. К счастью, полицейские оказались поблизости, оперативно прибыли к дому Сьерры и изловили рептилию. Хозяйка, конечно, была несказанно рада. Ну и, естественно, не только тому, что полицейские так быстренько обезвредили непрошенного гостя, но и тому, что камера-то слежения оказалась штукой весьма полезной. Если бы не полученное уведомление, дама поутру могла бы выйти из дома и столкнуться нос к носу вот с этим злым созданием. Слава богу, обошлось. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: За 30 секунд, пока звучит этот ролик, ребенок может выехать на велосипеде или самокате на дорогу и не успеть затормозить.
2: Правило первое. Дети до 14 лет должны кататься только по тротуарам, велодорожкам в безопасных зонах, не по проезжей части. Правило второе. При переходе дороги ребенок обязан спешиться и вести средства передвижения рядом. Правило третье. Используйте шлемы и светоотражающие элементы. В Омске вечерние прогулки бывают долгими.
1: Все эти правила не усложняют лето. Они делают его безопасным.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи ей.

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: Мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.
3: Что

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветрам. В небо

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: Радио Ваня.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

когда уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.